Шикахаучиш пасвалья катен айнкин рэлья кагуа. Кашиана руинчи тенканин кэчиш кэбалья какавилал самусиқэ. Шикабалья какавилал саликахун шакалил. Покана куи сайлалья качол. Айкуэкуэнкат салисантин чоша. Чарули хунала инсеньон акоп антьошин чанчалил качол. Nagatsama chila